0: Ježíc.
1: Ježíc, ugac, betaga.
0: Kto?
1: Sergej.
0: Za čem? Što ti bje nada, Serjoža?
1: Tete, jest, a otvorite.
0: Kako je, del, cje?
1: Otvorite, tak da skažu.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает.